0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Neu.
2: Beste Musik, die es da gibt, ne?
1: Frisch.
2: Gute Laune, gute Musik.
1: Und einzigartig. Fiesta Mania.
2: Ja, total.
1: Hier wird gefeiert.